Смочь Теуща Склягал! Смерть ма на языку! Скоро му подайте! Такую апатыку!

0: Денис Бочаров из группы «Невеста» завершили...
1: «106,6 Korleci, 103,8 Polkowyci, Lemkiwski hołos w twojej chorzy».